0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Удивляюсь, как народ не обессилел. Поколения кричат, не докричаться.

сколько верст прошли подруги декабристов. Да не Сибирью, вереницами присутствий. Да добро б еще ходили по министрам. До того...

и повелось давней поры. Будьте добры. Коли тебе долг отдают, благодарю. Людям отдать то, что нажил, не откажи. И получить, что заслужил, не откажи. Сколько вытерпят умельцы из народа, создавая для своей отчизны

повелось с давней поры. Будьте добры. Коли тебе долг отдают, благодарю. Людям отдать то, что нажил, не откажи. И получить, что заслужил, не откажи. Но не могут долго пить живую воду те, кто сами без конца плюют в колодец, точит капля неприступную породу на любой земле и при

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кирилл.

Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри.

понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молиться, не жалея слез.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Песни веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь.
1: Темная ночка.
0: На радио «Шанс».

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь

Чела жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

забуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кирилл.

Дай взгляну в твои глаза. Холодно. Что ж так холодно? А теперь прощай.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Lite по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

от музыки. Плыть над землей и удивлять не лень. Как эти тени серы, что не сплетаются и расстаются к дому на полпути. И у надежды с верой

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», кора черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. Но плюс.
2: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Нижегородская реклама на радио «Шансон». Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: свете.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тебе счастье. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
5: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровская, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Эта песня «Студентка» на волне хорошего радио напомнила о том, что накануне стартовала приемная кампания в институты и университеты. Ребятам пожелаем удачи и самых-самых подходящих баллов. «Рябина черная» — это уже следующая композиция, которая на волне шансона звучит в студии хорошего радио. Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Воскресенье. Отдыхаем.

надо мной плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: забывать.
1: Ну, чтобы что-то забыть, надо сначала узнать что-то новое. Вот новое про Григория Лепса. Прямо перед этими выходными выпустил дуэтную песню. Композиция называется «Небо и земля». Во всемирной паутине можно уже ознакомиться, что получилось. А мы на шансоне слушаем «Я чувство кинул на алтарь».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: А можно по-русски?
3: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
4: Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио Шансон в Нижнем Новгороде 280-82-47.

Пусть к вам летит тоже информация свежая относительно Инны Вальтер, а ее композиция «Лети» побывала в эфире «Хорошего радио». На следующей неделе обещает летнюю обновку Инны Вальтер. Выйдет ее композиция под названием «Любовью прозвучи». Надеемся, что можно будет сразу и оценить. Пока же «Чужая любовь» на радио «Шансон. Догори огнем». И композиция «Девочка» появится в эфире, потому что музыки много. «Шансон один».

недопета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: июня дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

«Обожгла любовь». Вот название композиции, которая на хорошем радио побывала. А как насчет того, чтобы обжечься горячими танцами и жаркими песнями? Все это возможно на «Разгуляе». 14 ноября на «Лайф-арене» мы собираемся вместе с любимыми артистами. И вот послушали, Евгения Григорьева будет на сцене «Разгуляя». И Тамара Кутидзе, которая к нам присоединится через несколько секунд, тоже на сцену «Разгуляя» 14 ноября поднимется. Возрастное ограничение 12+. Самые доступные билеты, так и помните, на танцпол, где каждый зритель может стать частью большого музыкального праздника. Так что билетами запасайтесь заранее, чтобы быть рядом со сценой, буквально на расстоянии вытянутой руки до артиста.

8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В сфере ЖКХ готовятся новые правила, которые затронут перерасчет платежей и оформление квитанций. Как пишет «Вечерняя Москва», при временном отключении горячей воды управляющие компании и поставщики ресурсов должны будут сами фиксировать перерыв и делать перерасчет. Жильцам не придется подавать заявление и подтверждать отсутствие услуги. Квитанции планируют сделать более подробными. В них предусмотрят отдельные строки за уборку, ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора и другие работы. Однако единого обязательного шаблона пока нет, поэтому формату компаний могут отличаться. В Следственном комитете России предупредили студентов о рисках стать жертвами мошенников при подработке. Ведомстве заявили, что летом студенты заканчивают сессию и появляется возможность поиска заработка. Уточняется, что преступная схема обычно начинается с несложных поручений. Например, проверить так называемые сим-боксы, которые используют мошенники. После этого злоумышленники вовлекают студентов в совершение более тяжких преступлений, в том числе и в террористическую деятельность. В Швеции нашли ранее неизвестную запись песни Виктора Цоя «Дети минут». Композиция может быть опубликована после выхода документального фильма «Привет Карлу Густаву», сообщил продюсер картины Сергей Чубраев. По его словам, запись более 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции, которая лично общалась с лидером группы кино в 80-е годы. По словам женщины, она записала Цоя во время вечеринки. Продюсер добавил, что сегодня состоится премьера фильма, в нем впервые прозвучат фрагменты ранее не публиковавшихся акустических версий песен Цоя, в том числе композиции «Дети минут». В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воды в Москве-реке плюс 16. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Это «Шансон» в студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Звучала песня о гроздях рябины. Но грозди рябины – это явно «а потом». А если говорить о дне сегодняшнем, то главный нынешний праздник, разумеется, это День медицинского работника. А люди, которые делают очень-очень важную работу для нас с вами и ради нас с вами. И за это огромное-огромное вам спасибо. «Моя Россия» звучит дальше на волне «Шансона». Чуть позже «Женщину-вишню» услышим в эфире «Хорошего радио».
1: Темную ночью никак не могу я уснуть. Звезды безоблачные.

голос Стаса Михайлова звучал на волне хорошего радио, поскольку по московским меркам достаточно раннее утро. Вот как у Стаса начинается. Его утро: пьет воду с лимоном, идет в спортзал, завтракает после этого очень легко. Две чашки кофе или чай с орешками, но, говорит, при этом чувствует себя очень и очень хорошо. «Женщина-вишня» в исполнении Стаса Михайлова на волне шансона звучала. А дальше мужчины-то не отстают, поэтому после «Женщины-вишни» спелый мой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Было время, было, как его забыть?

чем заплатить, чтоб повторить ее когда-нибудь. Ой, какое время улетело из двора. Ой, но это ж было, как вчера.

На радио «Шансон» отзвучала песня, которая называется «Было время, было». Да, было время, и в приметы верили. Вот, например, сегодняшнее утро говорило о будущем урожае. Если роса обильная, это обещало богатую жатву. Ну, а если гром, молния, это предвещало худую уборку сена. Как там на самом деле? Что погода шепчет, это нам уже группа «Сентябрь» поведает на волне хорошего радио.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Без нежности твоей в исполнении Алексея Брянцева на хорошем радио. И Алексей Брянцев, и Алексей Петрухин, которые вот-вот к нам присоединятся в эфире, поедут вместе с нами в октябре на турецкий берег на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Вас зовем присоединиться, потому что кроме этих артистов еще любимых исполнителей будет много-много. Так что будьте вместе с нами в октябре. Подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. И особое предложение для семей только при бронировании тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Видео поздравления опубликовано на сайте Кремля. Президент отметил ежедневный кропотливый труд, подчеркнув, что их работа имеет огромное государственное и общенациональное значение. Путин заверил, что власти продолжат развитие детской медицины и будут наращивать строительство, ремонт и оснащение оборудованием. Он отметил, что достижения науки должны на практике использоваться в медицинских учреждениях. Также с профессиональным праздником медицинских работников поздравил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, российская система здравоохранения становится одной из наиболее прогрессивных в мире. День медицинского работника в России традиционно отмечается в 3-е воскресенье июня. В Госдуме предложили приравнять врачей к чиновникам. Это закрепит за медработниками дополнительные социальные гарантии и более высокий уровень оплаты труда. Среди предлагаемых мер – право на единовременную субсидию на приобретение жилья или приоритетное право на служебное жилье, право на повышенную пенсию по выслуге лет, а также на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, медицинское и санаторно-курортное обеспечение, обязательное государственное личное страхование. 21 июня в северном полушарии станет самым длинным днем 2026 года. Как сообщили в московском планетарии, Солнце сегодня в 11 часов 24 минуты по московскому времени займет наивысшую в году точку над горизонтом. Такое явление называют летним солнцестоянием. На широте Москвы светлое время суток сегодня продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой. Темно будет всего 6 часов 27 минут. После этого день начнет убывать, а ночи расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равнодействия 23 сентября. Короче всего, светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния 21 декабря. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

счастью, не все на этой планете именно за деньги, как в некоторых магазинах говорят. Улыбка бесплатна. Ну и плюс еще и красивые мотивы тоже безвозмездно. А раз женился не вой, слушали вместе на волне хорошего радио в студии «Шансон». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. На очереди композиции, которая носит название «Болею». Ну а чуть позже нам на волне «Шансона» и «Безответная» присоединится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений

История о безответной, у которой все по наклонной покатилось в эфире хорошего радио. Но в итоге-то все будет гуд, как считает Денис Майданов, и рассказывает о том, как все было гуд. Дело в том, что вернулся в восторге с фестиваля «Воздух Карелии», выходил там на сцену в качестве специального секретного гостя Денис Майданов, а именно, говорит, порадовал профессиональный подход, организовали все и для артистов, и для зрителей, а потому выступать можно было в свое удовольствие. Надеемся, и с удовольствием на радио «Шансон» споет.

0: 4S в торговом центре Добрыня.
1: Ли Сян Чи Чо и Тан Лу Оросы.
2: А можно по-русски?
3: Конечно. Ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Ли Сян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

«На крыльях счастья». Вот название песни, которая звучала на хорошем радио. Ну а в следующей композиции услышите голос, в том числе и Любови Успенской, которая недавно, кстати, пояснила свои отношения со сценой. Выясняется, для артистки это как брачный союз. Но, впрочем, Любовь Успенская считает, что сцена принадлежит ей по праву. И для нее как жених, как ее суженый. А дальше, как в отношениях мужчины и женщины, важно быть вместе, пока печальный финал не разлучит.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

50 на 50. Хороший выбор, но не такой уж и уверенный. Важно, когда на все 100. И такие моменты, конечно, случаются. Легендарный Лесоповал, а именно и Лесоповальцев слушали на волне хорошего радио. Вот легендарный Лесоповал соберет 27 июня поклонников на свой летний концерт. Возрастное ограничение 18+. Обещают, ребят, что атмосфера будет особая в стиле русского шансона. Для этого на концерте будет камерная сцена и звук, конечно, качественный. И не волнуйтесь, все легендарные песни, знакомые многим поколениям, можно будет послушать в Академ-джаз-клубе, причем выступят ребята обязательно вживую.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, сроки всем максимум даю.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
4: Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: сон.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. За поддельные справки об отсутствии инфекционных заболеваний можно получить до 5 лет лишения свободы и штраф до 1,5 миллиона рублей. Вступили в силу поправки к Уголовному кодексу. Кроме того, лишение свободы на срок до 6 лет и штраф до 2 миллиона рублей предусмотрены, если преступление было совершено с использованием интернета, по сговору или для того, чтобы скрыть другое преступление. РЖД возобновляет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе, прерванное 6 лет назад из-за пандемии коронавируса. Поезда будут ходить один раз в 2 недели, сообщила пресс-служба РЖД. Первый рейс отправится сегодня, 21 июня, из Душанбе, и далее будет ходить по воскресеньям. Поезд будет прибывать в Москву по средам. В обратный путь с Павелецкого вокзала будет уходить по четвергам в 6 часов утра и прибывать в столицу Таджикистана по понедельникам. Состав, состоящий из плацкартных и купейных вагонов, будет идти транзитом через территории Узбекистана и Казахстана. Время в пути в одну сторону составит около 4 суток. Продажа билетов из Душанбе уже стартовала, а из Москвы откроется в ближайшие дни. Проездные документы можно оформить за 45 суток до отправления поезда. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Мария Деева, радио «Шансон».

радио «Шансон», прощание с Айседорой, но только заметьте, с Айседорой не с воскресеньем. Воскресенье пока наше, пока с нами, пока в запасе у нас энное количество часов именно для отдыха, для чего, собственно, этот день и придуман. Ну и судя по тому, что нам с вами синоптики рассказывают, в большинстве регионов это еще и летний получился выходной. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вместе отдыхаем.

0: группа «Ветер» поясняет, почему записала эту песню под названием «Свадебная». Потому что семья для нее — это маленькая планета в жизненной вселенной. Беречь ее надо от обид и недомолвок, чтобы она процветала и светилась от любви и мира. «Гетера» — это уже следующая композиция. И тут со свадьбой большой вопрос.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
3: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк. Жизнь у озера». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС проект».
4: Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
5: А сорняки?
4: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника.
6: Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
7: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
8: Серьезно? Так дешево?
7: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
8: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Александр Маршал на волне шансона, между прочим, остужает пыл некоторых молодых до ранних идущих славе. Говорит, даже если ты очень талантлив и исполняешь прекраснейшие песни, один все равно ничего не добьешься. Обязательно должен быть человек, который в тебя вкладывает деньги и тебя раскручивает по названиям менеджер, чтобы карта, как говорят, правильно легла. Масть крестовая дальше на радио «Шансон».

0: реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Виктория о королеве сентября на радио Шансон. Ну, а Рада Рай, похоже, собирается стать музыкальной королевой июня. Перед этими выходными выпустила дуэтную песню с Эдуардом Швидченко. Называется композиция «Гори огнем». И Рада Рай говорит, красивая песня вышла. Работает довольно. В этой композиции идеально все от музыки до слов. Во всемирной паутине можете найти и ознакомиться.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: «Теннет» в «Автолиге». Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в «Теннет Автолига» на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер ПАО «Сбербанк».
5: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В сообщении с Крымом задерживаются 11 поездов из-за временного закрытия Крымского моста. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик Grand Service Express. Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия на станции по мере поступления новой информации. В Южной транспортной прокуратуре добавили, что контролируют соблюдение прав пассажиров в связи с задержками движения поездов. На данную минуту возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. В Севастополе тем временем вводится график временных отключений света, сообщил губернатор Михаил Развозжаев. Это необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя, пояснил он. Сегодня утром в Крыму и Севастополе полностью прекратили продажу топлива на заправках. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян достиг почти 26 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России. На 1 мая 2026 года средняя пенсия неработающих составила 25 839 рублей. В аналогичный период прошлого года неработающие пенсионеры получали на 2500 меньше, около 24 тысяч. Самая высокая пенсия пришлась на Чукотский автономный округ – 44 069 рублей. На следующей неделе Москву ожидает неустойчивая погода. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По словам синоптика, после потепления на выходных в понедельник, 22 июня, в столице начнется очередное похолодание. При этом погода будет не жаркой, но и не холодной. Ожидается облачность, солнечные дни и осадки. Ко второй половине недели столбики термометров покажут плюс 17, плюс 20 градусов. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 22 июня. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 21. Мария Деева, радио «Шансон».

Надо лишь заметить, что в летнее время чуть больше все равно под дождем в мокрой рубашке, нежели в осенний период, особенно поздней осенью или ранней весной. В студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Уж точно солнечных песен с солнечным настроением на всех хватит. С этими песнями и не расстаемся. На радио «Шансон».

Алла Рид, Алексей Петрухин дуэтом на волне шансона с песней «В вагоне-ресторане». Ну а следом мы слушаем голос Юрия Антонова. И, между прочим, артист планирует написать одну или даже две, как он говорит, популярные песни. Хоть это дается и очень нелегко. Есть у Юрия Антонова некие наметки. Надо оформить, говорит, нормально, чтобы это было современно и в то же время душевно.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: голос Михаила Шуфутинского звучал на радио «Шансон». Михаил Шуфутинский вместе с нами на «Разгуляя осенью». А вы с нами? Возрастное ограничение 12+. Мы собираемся на столичной лайф-арене 14 ноября. Будут нас ждать с вами несколько часов любимой музыки, отличное настроение, куда же без него, и энергичные танцы. Так что запасайтесь билетами заблаговременно, чтобы вместе с нами петь и танцевать осенью.
1: Ты меня не украл.

такое слово есть. Слово всем знакомое, родное. Женушка, что в мире лучше есть? Слово неизменно дорогое. И куда б не бросила судьба, что бы ни случилось.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллар забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

И уж совершенно точно день будет хорошим и легко будет и тому, кто в возрасте, и тому, кто совершенно юн. А все потому, что очень скоро у микрофона в студии «Шансона» окажется Юлия Степанова. Ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь до следующих выходных. Отличного продолжения воскресенья, ну и замечательной летней недели, разумеется, под песни «Радио Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк. Жизнь у озера». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС-проект».
5: Давай поспорим.
6: На что?
5: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
6: Уже нашел.
5: И новые автомобили есть?
6: Есть.
5: И выгодный кредит?
6: Есть.
5: И безопасная сделка?
6: Есть.
5: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
6: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
5: Так не бывает.
6: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Госдума приняла 25 федеральных законов за последние 5 лет, направленных на поддержку медицинских работников и развитие системы здравоохранения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты последовательно работают над мерами поддержки врачей, медсестер, фельдшеров и других специалистов отрасли. Среди принятых решений Володин отметил стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний, а также льготы при поступлении в вузы для детей врачей. Кроме того, особое внимание уделяется развитию системы целевого обучения в медвузах. Предполагается, что этот механизм поможет решить кадровые вопросы и привлечь молодых специалистов в сферу здравоохранения. День медицинского работника в России, напомню, традиционно отмечается в 3-е воскресенье июня, то есть сегодня, 21 числа. На подходах к Крымскому мосту скопилось 650 автомобилей, сообщает оперативный канал о ситуации на подходах к мосту. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания около 2 часов. В очереди со стороны Керчи 250 транспортных средств. Время ожидания около часа, говорится в сообщении на платформе МАКС. Движение по Крымскому мосту приостанавливали ночью, оно возобновилось 2 часа назад. Владимир Конкин стал народным артистом России. Советскому и российскому актеру театра, кино и дубляжа присвоили звание народного артиста. Указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Конкину 74 года. Его дебютная роль в кино — Павка Корчагин в 6-серийном фильме «Как закалялась сталь». Также среди известных работ в кино — «Романс о влюбленных», «От и баты шли солдаты» и «Место встречи изменить нельзя». Также Владимир Конкин работает в дубляже и озвучивании. Его голосом говорит Том Круз и Фармер во второй и третьей частях «Властелина колец». В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

И если с тем, что мы наделали, обычно бывает все более-менее понятно, ну, просто уже по свершившемуся факту, то с тем, что мы собираемся сделать, бывают часто какие-то неясности. И вот здесь радио «Шансон» хочет вас выручить, по крайней мере, на 27 июня. Легендарный лесоповал соберет поклонников на летние концерты 27 июня, уже очень скоро. Песни, знакомые нескольким поколениям, можно послушать в столичном академ-джаз-клубе. «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и другие хиты прозвучат вживую. Вот если сильно попросите, они вот и чечеточку споют. А в концерте будет камерная сцена, качественный звук и особая атмосфера в стиле русского шансона. Для зрителей 18+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Юлия Степанова, 12:07 в Москве. Чечеточка, лесоповал.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

Буланову пожелаем крепкого здоровья. Ну, а живую струну с Анатолием Полотно, куда он пришел, вот, к сожалению, один. Ну, и, к счастью, для слушателей спел много хороших песен. Если вы пропустили живой эфир с Анатолием Полотно, ждем понедельника и запись эфира на наших страницах в интернете. Дюна далее.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Тенет в Автолиге. Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: 8-8-8. Максимум даем, минимум просим.
5: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
6: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького 77. Медэстетика. Запишись на консультацию.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Акад» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
9: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Бендинской, Бендинской, там вино лилось рекой, и звучали под луной песни моря.

Дорогие радиослушатели, вы, пожалуйста, к ноябрю как-то вот решайте свои, да, личные проблемы и обязательно приходите на всенародную танцплощадку «Эхо», разгуляй вечер, наполненный любимыми песнями, зажигательными танцами и отличным настроением. А «Эхо, разгуляй» состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев. И, конечно, те, кто окажется на танцполе, будут ближе всего к артистам и к эпицентру веселья. Стас Михайлов непременно выступит на их разгуляет для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июля по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Разгулялась волна.
7: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

почти не удивляюсь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься

Несколько слов на радио «Шансон» можете написать и вы. Мобильные выходные продолжаются. Привет из Мичуринска. Добрый день. Хотим поздравить с днем медицинского работника Ушакову Екатерину Владимировну. Друзья. Далее, с днем медицинского работника. Поздравляю всех медиков города Курска. Работа медиков всегда была и есть в почете. Благодарю вас за добро, что вы несете людям. С уважением, Валентина Ивановна. +7 909 955 103 0. Это наш номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте их подписывать. Ну, а прямо сейчас слушаем. Отправляемся в полет с Марком Бартоном.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Радио «Шансон».

12 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Мошенники начали обзванивать граждан сложными предложениями о службе по контракту, сообщил депутат Госдумы Каплан Паниш. Звонок начинается с фразы «Вы ранее интересовали службой по контракту». Дальше стандартный набор уточнения данных, просьба назвать код из СМС, сказал Паниш. Если код назван, мошенник получает доступ к аккаунту на госуслугах или в банке. Он отметил, что это новая вариация старой схемы, и она рассчитана на патриотически настроенных людей, которые действительно думают о контрактной службе. Депутат посоветовал положить трубку, если поступил звонок с просьбой назвать код, а далее открыть приложение банка и оператора и проверить, все ли в порядке с счетами и услугами. 31 декабря могут сделать официально выходным днем в России. Закрепить это право на законодательном уровне предложил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его мнению, для того, чтобы не нарушать баланс рабочих и нерабочих дней, можно перенести 8 января на 31 декабря. Нилов отметил, что производственный календарь на следующий год пока еще не утвержден, идет работа в правительстве. В Аргентине установили самую высокую в мире статую футболисту Лионелю Месси высотой 26 метров и весом 70 тонн. Автором проекта выступил местный художник Альдо Бероиса. В качестве образа использовался момент, связанный с победой на чемпионате мира в Катаре. Месси 38 лет, он восьмикратный обладатель золотого мяча, чемпион мира, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, шестикратный обладатель золотой бутсы, а также лучший бомбардир в истории Барселоны и чемпионата Испании. Многие эксперты считают нападающего лучшим игроком в истории футбола. Лео Месси и футболист Криштиану Роналду – единственные футболисты, которые принимали участие в 6 чемпионатах мира. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. 22 июня доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 23, ветер северный 3-4 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра. Мария Диева, радио «Шансон».

песня, свидетельствующая о том, что интересной логикой обладают не только женщины, но и мужчины. С одной стороны, вот такая-сякая обыкновенная, а с другой стороны, нужна, оказывается, только такая. С одной стороны, вот, значит, уходи, с другой, ну, останься. Ну, ничего, бывает. Это жизнь. Иван Кучин только что спел нам в эфире радио «Шансон». Продолжает Евгений Кемеровский. Добрый день всем, кто слушает нашу радиостанцию. 13:07 в Москве. У микрофона Юлия Степанова.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Придорожный год» от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Трехминутка женского имперского в эфире радио «Шансон». Ирина Аллегрова только что на нашей волне. Скоро послушаем Вилли Токарева, Михаила Шуфутинского, Александра Новикова. Все, как мы любим. И ваши сообщения в мобильные выходные. «Шансон, передаю привет своим доченькам Вики и Даше. Мама и папа вас любят. Мирного неба всем нам над головой». Это написала Ольга. «С днем медицинского работника, все к жель. Здоровыми быть, ставим цель. Пусть будет в жизни только лучшее. Ваша Светлана, что Кукушкина». Присылайте свои сообщения, будьте так любезны, подписывайтесь. Мобильные выходные продолжаются.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
6: Серьезно? Так дешево?
5: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
6: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
7: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон «Алтын». Желай счастья молодым.
8: В торговом центре «Рояль» на Петрищево 4.
9: Тенет в «Автолиге». Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенет «Автолига» на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер «Паусбербанк».
10: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
11: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».
12: Давай поспорим.
13: На что?
12: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
13: Уже нашел.
12: И новые автомобили есть?
13: Есть.
12: И выгодный кредит?
13: Есть.
12: И безопасная сделка?
13: Есть.
12: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
13: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
12: Так не бывает.
13: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Ну, а мы, работники эфира, невольно становимся свидетелями, что вы постоянно думаете о своих близких и желаете им всего самого доброго. Мобильные выходные продолжаются. Почитаю ваше сообщение. Шансон. Хочу поздравить наших замечательных медиков села Кушалина. Вы большие молодцы. Спасибо вам за труд. Аленка написала. Привет и наилучшие пожелания всем родным из Петербурга, Осташкова, Лихославля, поселка Рено, а также на турбазу Барсукова, Татьяне и Юрию от Галины. Всех работников поликлиники номер 14 города Рязани с днем медицинского работника поздравляет Ганичев Андрей. Желает крепкого здоровья, благополучия и всех благ. Шансон, поздравьте с днем медработника коллег из дома ребенка. Дочь Снежану и ее коллег из поликлиники номер 2. Светлана, город Воронеж.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количеству призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: души, спасите наши души. Радио Шансон. Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

Любовь Успенская в эфире радио «Шансон». Далее песней нас порадует Тамара Кутидзе. Такая вот женская шестиминутка, можно сказать. Я бы на вашем месте поспешила на сайт radioshanson.ru за подробностями о бархатном шансоне. Ведь в июне, в честь Дня защиты детей прошедшего, дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно только при бронировании тура в июне. Фестиваль «Бархатный шансон» пройдет на Средиземном море в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек» с 24 по 30 октября. Для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Евгений Григорьев, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие звезды. Для зрителей старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк. Жизнь у озера». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС-проект».
4: А можно по-русски?
5: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
6: Автолига. Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Два часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили гарантировать медработникам зарплату при работе на полную ставку. Врачам с высшим образованием не ниже 4 МРОТ. Что касается среднего и младшего медперсонала, то не ниже 2,5 МРОТ. Документ, который имеется в распоряжении РИА Новости, разработан в целях обеспечения достойного уровня зарплаты для каждого медика и направлен на установление для них минимальной гарантии в сфере оплаты труда. Таким образом, как отмечают депутаты, законопроект привязывает зарплату не к средней по региону, а к федеральному МРОТ, единому для всей страны. По задумке парламентариев, достойная зарплата повысит престиж профессии и привлечет молодых специалистов в отрасли. После старта купального сезона отели в Анапе увеличили цены всего на 10%. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, с учетом проблем прошлогоднего сезона, владельцы гостиниц сознательно замораживают стоимость, чтобы привлечь отдыхающих. Многие продолжают предлагать скидки в 10-15%, а отдельные санатории и отели – акции с дисконтом до 30%. Специалисты АТОР прогнозируют, что в разгар лета востребованные гостиницы заполняются на 90%. Туристический спрос на отдых в Анапе уже вырос на 40% по сравнению с прошлым летом. Часть отдыхающих переориентировалась на нее с других черноморских курортов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

пока душевный полет еще не спешит, от всех напастей вылечат нас наши дорогие медики с профессиональным праздником. Мы их сегодня поздравляем. Да и куда спешить в полет-то? Еще надо поднять, так сказать, детей и внуков, несмотря ни на что. Добрый день. У микрофона Юлия Степанова, 14:06 в столице.

0: Слушает радио «Шансон в дороге». Привет всем, кто уже приехал. Скоро мы послушаем Александра Розенбаума, Ирину Круг и не только. А пока ваше сообщение. С днем медработника Цыбакову Светлану Трофимовну, мою маму, мою сестру Пелюгину Юлию и меня, Соболеву Надежду из Воронежа. Добрый день. Поздравляем с 74-летием маму мужа Матвееву Валентину Адамовну. Желаем крепкого здоровья. Мы ее очень любим. Невестка Светлана, сын Сергей и внучка Анастасия. Другая Светлана поздравляет любимого мужа Сливинского Владимира Борисовича с днем медика. Крепкого здоровья и всех благ, достойной оплаты труда и поменьше работы. Ну, то есть, чтобы все были здоровы. С любовью и заботой, жена Светлана. Следующее ваше послание буду принимать уже с 15 часов в программу «Только для вас». Она начнется сразу после выпуска трехчасовых новостей.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
6: Говори, откуда ты его взял? Где? Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
7: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
6: Плескайся! А я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Гарик Сукачев, Александра Скляр в эфире радио «Шансон». Ну что ж, если люди не будут мешать природе, то и море будет чистым, и воздух, и на душе свежее, и шоколадного оттенка кожи можно будет добиться не потому, что в море мазут. А в эфире радио «Шансон» скоро Александр Маршал, прямо сейчас Владислав Медяник.
1: Повстречались мы на пляже, погодка просто чудная была. Прошла ты и не оглянулась даже, а вокруг магнолия цвела. Ах, эта белозубая кокетка меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких Господь не создал.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот и получается, что интернет не только полезен, но и вреден, но и не только вреден, но и полезен. Ведь именно с помощью родного нашего интернета вы сможете прислать послание в программу «Только для вас». Скоро начнем.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
5: Теннет в «Автолиге». Трейд-ин по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Теннет «Автолига» на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Банк-партнер «Паусбербанк».
7: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минпросвещение поддержало инициативу Госдумы по сокращению избыточной отчетности для педагогов. Как заявили в пресс-службе ведомства, уже идет работа по снижению количества обязательных документов. Сейчас для учителей утвержден перечень из 5 документов, которые они должны заполнять, а для педагогов организаций среднего профессионального образования из 6. Требовать отчеты сверх установленного списка запрещено. Также с прошлого года сокращена документационная нагрузка на воспитателей детских садов. Для них оставлены только документы, необходимые для образовательного процесса, календарно-тематический план и журнал посещаемости. Медики напоминают, что квас можно квалифицировать как слабоалкогольный напиток. Концентрация алкоголя в нем достигает 1,2%. По словам старшего преподавателя медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александра Умнова, несмотря на то, что квас – традиционный летний напиток, иногда он может стать причиной легкого опьянения и даже привести к тяжелому отравлению. Особенно нужно быть осторожным при покупке разливного кваса. При перевозке напитка, который содержится в бочках, часто не соблюдается. Соблюдаются санитарные условия. В России и других странах северного полушария Земли наступило астрономическое лето. Как рассказали в пресс-службе Московского планетария, в день летнего солнцестояния Солнце поднимается на максимальную высоту над горизонтом. Из-за этого предметы на улице отбрасывают самую короткую тень в году. Кроме того, на первый день астрономического лета приходится самый продолжительный световой день года. В Москве его длительность составит 17 часов 33 минуты. 34 секунды. В Петербурге световой день будет почти на 1,5 часа длиннее. Завершится астрономическое лето 23 сентября, когда наступит день осеннего равноденствия. Доллар на сегодня и завтра 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 110,81. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам.
2: День добрый, дорогие радиослушатели. Ох, сегодня событий хороших так много. День летнего равноденствия. Самый длинный день в году. В Москве почти не темнеет. Что уж говорить, что там севернее. Наверное, вообще белые ночи в разгаре. Сегодня день медицинского работника. Я поздравляю всех причастных. Спасибо вам огромное за ваш непростой труд. Спасибо. Меня зовут Юлия Степанова. Плюс 7-909-955-1030. Номер для ваших сообщений в Messenger Max, смс-сообщений, в любые доступные каналы связи. Не забывайте, пожалуйста, о подписи в самом сообщении, про имена ваших близких тоже не запамятуйте. А еще сегодня 64 года со дня рождения Виктора Цоя. Он родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Начнем его песней.

0: заболеть. Холерики, несдержанные люди, вперед, холерой могут заболеть. Холерики, несдержанные люди.
1: Песня Владимира Высоцкого в исполнении Григория Лепса. Сохраняем самообладание и продолжаем программу «Только для вас». Добрый день. Хочу поздравить с днем медицинского работника, любимую мамочку Катаман Аурику, пожелать ей крепкого здоровья, дочь Света. Шансон. Меня зовут Елена, город Брянск. Сегодня, в день медицинского работника, хочу выразить благодарность Бруевой Анне Анатольевне, Фисюновой Елене Александровне и всему медицинскому персоналу. Низкий вам поклон. Долинская Елена. Так, привет от нашей всей семьи. Поздравляем нашу любимую бабушку Захарову Татьяну Андреевну с 80-летием. Спасибо за все годы, что ты дарила нам свою доброту и поддержку. Крепкого здоровья, радости и счастья каждый день. Твоя большая семья Захаровых.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Ну, бог даст, не последний полет. Михаил Шуфутинский появился в программе «Только для вас». Классная песня. Давайте продолжим к вашим сообщениям. Добрый день. Привет моему супругу Мартынову Сергею Алексеевичу, родному, дорогому и любимому. Люблю и обожаю. Мартынова Оксана Львовна, Красное Село. Следующие теплые слова своей девушке Наташеньке передает Руслан. Наташенька, знаю, ждет и любит меня так же, как и я ее. Наташенька, ты моя королева. Шансон. Мы со старшим сыном Кириллом поздравляем свою мамочку Надежду с днем рождения и с днем медицинского работника. У нас гости Ирина Константиновна Миронова, наверное, и Светлана Лапина. Мы от всей души поздравляем с днем рождения ее, желаем счастья, здоровья и просим поставить песню Стаса Михайлова. Сыновья Артемки и Кирилл и родители Коновалова Маргарита и Коновалов Евгений. Передайте, пожалуйста, поздравления с днем медработника моей невестке Елене. Она сейчас работает педиатром в спортивном лагере в Ленинградской области. И соседке по даче Татьяне. Она медсестра. Успехов им и терпения желает Лидия и сам Петербурга. Добрый день, Шансон. Поздравьте нашу доченьку Позднякову Ольгу из города Армянска с днем рождения. Будь счастлива, солнышко, мама и папа. Город Воронеж. Стас Михайлов продолжает программу «Только для вас».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
3: Серьезно? Так дешево?
2: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
3: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Давай поспорим.
7: На что?
6: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
7: Уже нашел.
6: И новые автомобили есть?
7: Есть.
6: И выгодный кредит?
7: Есть.
6: И безопасная сделка?
7: Есть.
6: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
7: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
6: Так не бывает.
7: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.

0: Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Анна Петровская на радио «Шансон» в программе «Только для вас». Любимое радио, передайте привет моей любимой Настёне Сластёне от Валеры. Я ее очень сильно люблю, ты самая лучшая девочка. Это город Тверь. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, мою сестренку Лайму Кислейко с Днем медиков. Она работает много лет операционной медсестрой в городе Советске. От Ирины это послание. Плюс 7-909-955-1030. Напомню, наш номер. Подписывайтесь. А, любимое радио, поздравьте нашего любимого внука Германа с днем рождения. Ему сегодня 7 лет. Очень его любим. Баба Татьяна и дед Александр. Славный город Саратов. Здравствуйте. Хочу поздравить всех отцов с праздником. С днем отца. Всем здоровья и железных нервов. Жека Курган. Сегодня международный день отца. Отмечается, да, действительно, Евгений, с праздником вас, я так понимаю. А, так, с радио любимое. От всего сердца поздравляем с днем медработника Даулетову Ирину. Всего ей наилучшего. Очень любим, Дмитриевы. Продолжим после песни череду замечательных поздравлений.

Продолжим программу только для вас на радио «Шансон». Галкину Татьяну Анатольевну и Царева Андрея Александровича с Днем медицинского работника. Пусть все то хорошее, что вы сделали для людей, вернется к вам в троекратном объеме с любовью и гордостью от детей. А, любимое радио «Шансон», поздравьте, пожалуйста, меня, Муртазалиева Казихана Гаджикурбановича, с юбилеем, мне 65. Поздравляю и желаю вам доброго здравия. А у нас сегодня три именинника. Это Конакова Юлия Григорьевна, Петухов Александр Викторович и Лунегова Надежда Ивановна. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы здоровье было крепким, удача неизменная, успех постоянным. Михаил Михайлович Монтик.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

и Ростов, моя звезда Шанхая в программе «Только для вас». Ну что ж, программа близится к финалу, и сейчас все 25 тысяч сообщений я постараюсь успеть прочитать за минуту. Поздравления из Березняков. С днем рождения двух именинников: Драчева Дмитрия, Анаприенко Пашу. Хочу, чтобы счастье было море, улыбка радовала глаз, чтобы счастье было бесконечным, здоровье крепким, как алмаз. Поздравления от Андрея Мартыненкова. Шансон, передайте привет и самые наилучшие пожелания лор-врачу и хорошему человеку Топчий Василию Васильевичу из Гулькевичей. Благодаря ему у меня больше не болят уши. Владимир Бочаров со здоровыми ушами. Здорово, спасибо врачам. Любимое радио, поздравьте с днем медработника, коллектив Центра кинезотерапии и реабилитации, это Ставрополь. Всех благ вам желают ваши пациенты. Шансон, передайте поздравления с днем медработника всем сотрудникам ГСП-33 Санкт-Петербург, медсестра стоматологии Юля. Передайте привет моему любимому Пепеляеву Игорю из Перми. Спасибо за шикарные выходные, твоя Оленька. Шансон, поздравляю всех медработников Георгиевского муниципального округа с профессиональным праздником. Спасибо вам за вашу доброту, благородный и бесценный труд. Александр, город Георгиевск. Добрый день, любимые радио. Поздравьте, пожалуйста, с праздником весь коллектив здравницы Сергиевские минеральные воды. И привет Анне Владимировне Егоровой от Дмитрия. С профессиональным праздником Дмитрий вас поздравляет. Поздравьте моих детей с Ситцевой свадьбой. Им 1 год. Люблю вас, мои родные, Илья и Августина. Валера, город Тверь. Ну вот на этом все.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе.

0: отделе продаж.
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
3: А сорняки?
2: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника.
4: Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Ассоциации туроператоров России сообщили о снижении турпотоков в Крым на фоне бензинового кризиса. По их данным, часть граждан, путешествующих на автомобилях, в качестве альтернативы выбирают Анапу и Геленджик. В Крыму прекращена продажа топлива за наличный и безналичный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, оно будет отпускаться только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона. Как сообщает Интерфакс, из-за логистических сложностей ограничений на продажу топлива на Крымском полуострове действует с конца мая. В Госдуме призвали принять срочные меры для снижения стоимости мороженого. Как заявил ТАСС, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, партия ранее уже предлагала Минпромторгу и отраслевым ассоциациям провести разъяснительную работу с производителями одного из самых популярных летних продуктов. Миронов указал на существенное подорожание мороженого за последние 2 года. Он отметил, что сейчас покупка нескольких обычных порций для семьи из 3 человек может обойтись в 400-500 рублей. На следующей неделе в столичный регион придет похолодание. Минимальная суточная температура опустится до плюс 7 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в четверг и пятницу погода в Москве будет неустойчивой. Через столицу и область пройдет холодный атмосферный фронт. Облаков станет больше, пойдут дожди, что в сочетании с северным ветром понизит температурный фон. По ночам ожидается плюс 7, плюс 12 градусов, днем плюс 15-20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Прохладная погода задержится в столичном регионе и на следующих выходных. По данным сервиса Яндекс, погода сейчас в Москве ясна, плюс 24, давление 753 миллиметра. Доллар на сегодня и завтра 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Ведущая новостей Даша Березовская рассказывала нам о похолодании в Москве. Но вот сижу, думаю, с такими песнями, какие поет Михаил Бублик, нам никакое похолодание не страшно. Зовут меня Юлия Степанова, 16:06 в столице. Добрый день всем, кто слушает радио «Шансон». Ну, лишь бы холода не принесли нам тонкий лед, пусть лучше о нем споет Любовь Успенская скоро в нашем радиоэфире. Будет группа «Лесоповал» и Стас Михайлов.

0: Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.
1: А мы столовку после ужина прибрали. У нас концерт

0: Артур Руденко, Виктория Олешко в эфире радио «Шансон». Через 3 минуты нас ждет еще один очень яркий дуэт Алексея Петрухина и Анны Семенович с самой летней песней на свете. Напомню, что 26 июня этот дуэт гости программы «Живая струна». Слушайте и смотрите наш эфир.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. Украина П 304 526 011 800 121.
5: Скоро свадьба!

0: сервисном центре «Атолл».
1: Тенет в автолиге. Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа купол цирка у гипермаркета «Лента».
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей

Также не устану повторять, что мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Сегодня день выходной, а значит, прямо сейчас будут звучать ваши сообщения. «Шансон», хотим поздравить с днем рождения любимого папочку, мужа, тестя Щекина Сергея Александровича. Пусть в жизни сопутствует успех, пусть близкие радуют, а здоровье будет на все 100. «Шансон», хотела бы поздравить своего свекра Фролова Евгения Борисовича и всю амбулаторию станицы Беломечецкой из Ставропольского края с днем медицинского работника от Алины Фроловой. Это поздравление. Поздравьте, пожалуйста, доченьку Тарасову Дарью Александровну с днем медицинского работника, с любовью, мама и папа. Любимое радио, поздравьте с прошедшим днем рождения нашего друга Александра Шумицкого. Саня, тебе всех благ, счастья и здоровья. И огромный привет Артемию Луговскому и всем друзьям из Армавира от семьи Король и Ольги из Ярославля.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Давай поспорим.
2: На что?
1: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
2: Уже нашел.
1: И новые автомобили есть?
2: Есть.
1: И выгодный кредит?
2: Есть.
1: И безопасная сделка?
2: Есть.
1: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
2: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
1: Так не бывает.
2: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Сервис «Жизненная ситуация» на госуслугах для поступления в ВУЗ расширен новыми функциями. В него добавлен поиск по индивидуальному номеру в списках поступающих, автоматическое отображение таких достижений, как участие в олимпиадах или наличие значка ГТО, а также данные о целевых квотах. Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, поступление в ВУЗ – один из самых ответственных шагов в жизни человека. И сервис для абитуриентов на госуслугах помогает сделать этот процесс удобным, прозрачным и понятным, чтобы каждый мог сосредоточиться на главном своем будущем образовании. При поступлении в ВУЗ на портале госуслуг можно выбирать среди почти 2000 вузов и 1000 специальностей. Пассажиры совершили около 4 миллионов поездок на речных электросудах Москвы за 3 года. Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексотов, за это время электросуда выполнили свыше 170 тысяч рейсов и стали полноценной альтернативой другим видам городского транспорта. Лексотов отметил, что вся инфраструктура для электросудов является экологичной и не производит вредных выбросов в атмосферу. За первый месяц работы летней речной навигации в Москве было куплено более 240 тысяч билетов на речные прогулки. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Употребление пива делает человека значительно более привлекательным для комаров. Как рассказал биолог Павел Глазков, риски стать жертвой насекомых значительно возрастают. Это подтверждают научные исследования. Любители пива привлекают комаров запахом своего тела. Также комары обнаруживают жертву по концентрации углекислого газа и тепловому излучению. Изображение алкогольного напитка в организме у человека учащается выдох. И комары идут на этот выхлоп, отметил эксперт. Доллар на сегодня и завтра 73 рубля 44 копейки, евро 84.17, юань стоит 10.81. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: основу.
1: Взяли за основу песни радио «Шансон» и хорошую погоду в выходной день, окружающую, так сказать, среду и нашу способность выкрутиться практически из любой ситуации. И вот что получилось у нас в начале часа на радио «Шансон». Елена Ваенга спела нам только что. Михаил Шуфутинский продолжает. 17:07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер.

Летняя веселая песня «Джанго», с чьими песнями расставаться никогда не хочется. Впереди нас ждет целый мир Алекса Лима и ваши сообщения в мобильные выходные прямо сейчас. Привет любимому, лучшему мужу на свете Роману Николаевичу от его любимой жены Евгении Алексеевны. Шансон, привет любимой Наталье Башкирской. Я ее люблю, едем сейчас, и она что-то заскучала. Пусть улыбнется, твой Иван Егоров. Шансон, поздравьте, пожалуйста, любимый коллектив скорой помощи из города Тайшета. Здоровья всем и большой зарплаты. Сестра Диана, племянницы Софии и Маргарита поздравляют Таласову Тамару Георгиевну с Днем медработника и с присвоением звания заслуженного врача Северной Осетии Алания. Есть привет друзьям Рустаму, Радмиру, Вячеславу. Хорошего им вечера и отличного настроения желает Максим. А Людмила Михайловна с Днем медицинского работника поздравляет своих коллег из города Долгопрудного, с которыми много лет трудилась.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
6: Я пропою, звонки всем максимум даю.
7: А можно по-русски?
8: Конечно, ведь Li Auto теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Lisan L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Li Auto Лига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
9: Автолига. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Анатолий Полотной и Федя Карманов в эфире радио «Шансон». Насчет радости. У всех поклонников «Шансона по-русски» есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Самые доступные и самые, в общем-то, интересные билеты на танцпол. Каждый зритель может стать частью большого музыкального праздника. Ближе всех к сцене, ярче, жарче, танцевальнее. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Лиса Повал, Евгений Григорьев и многие другие. Для зрителей старше 12 лет.

0: Радио Шансон.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Разгулялась волна, а тебе не пощем.
6: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: нашей песни Игоря Слуцкого звучит в эфире радио «Шансон». Здоровья, благополучия вам и всем, кого вы любите. От Анжелики сообщение прилетело. «Шансон, поздравляю с днем медработника город Мичуринск и скорую помощь, здоровья им и всех благ». От Анжелики. Мобильные выходные на радио «Шансон» продолжит уже Рита Виноградова, а я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Ну и будьте здоровы!
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
3: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
2: А цены?
3: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
6: Серьезно? Так дешево?
5: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
6: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: «Бархатный шансон». История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдуме предложили ввести бесплатные первые 20 минут на платных парковках общего пользования по всей стране. Сейчас правила платных парковок и сроки оплаты различаются в регионах и муниципальных образованиях. В одних городах водителю предоставляется 5 минут для оплаты или выезда, в других срок значительно меньше, а штрафы за неоплату могут быть существенными. По мнению депутатов, реализация инициативы позволит снизить количество штрафов, уменьшить социальное напряжение вокруг платных парковок и сделать городскую транспортную инфраструктуру более удобной для повседневного использования. Потребитель имеет право подать жалобу на завышенную сумму за ЖКУ. Перед этим важно сверить тарифы в квитанции с официально утвержденными ставками для региона. Как рассказала юрист Маргарита Черкасова, далее следует сравнить показания счетчиков платежки с фактическими. При нахождении несостыковок необходимо обратиться в УКАЙ или ресурсоснабжающую организацию, направить туда письменную претензию с требованием проверить корректность начислений. К заявлению можно приложить копию предыдущих квитанций и фото счетчиков. Эксперт отметил, что потребитель может потребовать вернуть переплаченную сумму. Через 200-300 лет Москва, река и другие водоемы могут полностью пересохнуть, если человечество не найдет способ сдержать текущие изменения климата. Как заявил климатолог и биофизик Алексей Карнаухов, изменения температуры на Земле могут составить 100 градусов и выше. Тогда пересохнут не только реки, но и океаны. Вся вода переместится в атмосферу, а парниковый эффект усилится в десятки раз. При этом, по словам ученого, в ближайшие десятилетия полного иссушения Москвы реки не ожидается. Благодаря географическому положению речной системы, часть воды сохранится даже при изменении климатических условий. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 110,81. Дарья Березовская, радио «Шансон».

«Фанетка» от Александра Новикова в начале музыкального часа. Это легендарный хит на волне радио «Шансон». Я приветствую всех в нашей приятной компании. Меня зовут Рита Виноградова. Кстати, сегодня самый длинный день в году. 21 июня – день летнего солнцестояния. И чем больше светлых, теплых мыслей, тем лучше будет весь следующий год. И вообще сегодня можно загадывать желания. Вот, поэтому я желаю вам отличного вечера, прекрасного настроения и, конечно, солнечных, добрых мыслей. Музыки много, шансон один. Прямо сейчас послушаем «Бутырку» с песней «Аттестат».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А чувства у каждого раскрываются со временем по-разному. У кого-то вспыхнет огонь и погаснет. Но не нужно переживать за то, на что не влияем. Я предлагаю лучше работать над отличным настроением. Ну и музыка на радио «Шансон» всегда поддержит. Михаил Круг, Вика Ветер, а прямо сейчас Ольга Зарубина.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Лисянь Чичо и Танлу Росы.
2: А можно по-русски?
3: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
4: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк». Жизнь у озера. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖПС-проект».
5: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер, четкие овалы шеи. Фотона, ровный тон и гладкий рельеф. Stellar M22, пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи, естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Давай поспорим.
9: На что?
8: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
9: Уже нашел.
8: И новые автомобили есть?
9: Есть.
8: И выгодный кредит?
9: Есть.
8: И безопасная сделка?
9: Есть.
8: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
9: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
8: Так не бывает.
9: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: И еще раз.
1: Как скажете. Вечер воскресенья проводим вместе на волне радио Шансон. Удивительно, а сколько важных событий начинается со случайности. Вот что-то пошло не по плану, не туда свернул, не собирался идти на эту встречу, а потом проходит много лет, и оказывается, именно там все началось. Пусть жизнь приятно удивляет интересными маршрутами, а прямо сейчас послушаем Александра Розенбаума с низким стартом.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Алена Петровская, Евгений Росс с донской бравады. Вы на самой душевной волне радио «Шансон». Пусть вечер воскресенья будет наполнен хорошими встречами. Ну, а если вы в пути, то дорога будет легкой и приятной. А Тамара Кутидзе добавит романтики. Ну, куда без нее? Только любовь, которая дает нам крылья. Прямо сейчас.

0: только любовь.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА, Украина П-304-526-011-800-121.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому на портале госуслуги появится тревожная кнопка. Как сообщает портал Москва-24, теперь граждане сразу смогут отправить сообщение в государственную систему «Антифрод». Она будет передавать информацию мобильным операторам и банкам, которые смогут пресечь попытки аферистов обмануть гражданина. Алгоритм их действий позже определит Кабмин. Кроме того, одобрен закон, согласно которому все пользователи системы «Антифрод» должны пресекать действия аферистов, а значит, мобильные операторы, банки, маркетплейсы и сайты с объявлениями будут обязаны вносить туда информацию о действиях злоумышленников. В России все большей популярностью пользуется нишевый туризм. Это вид отдыха, направленный на ограниченную группу людей с учетом их интересов, потребностей и предпочтений. Как рассказала РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, активнее всего развиваются сонный, соло-туризм и медицинский. Среди направлений лидируют регионы Золотого кольца, Подмосковье, а также Хакасия, Тува, Алтайский край и Красноярск. В арктическом туризме и путешествиях с целью экологического туризма в топе Карелия, Мурманская область, Коми, Бурятия и Камчатка. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Это хит на все времена, который, ну, всегда хочется подпевать. «Седая ночь» в прочтении группы «Бумер». Солнечное лето в столице. Кстати, напишите, какая погода в вашем регионе. Завтра уже в Москве будет дождь, освежит наш понедельник. И все постоянно меняется, стабильно, только любимая музыка здесь, на радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Я желаю, чтобы ваши планы не зависели от капризов природы и погоды. Далее Александр Маршал.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

0: всех вас.
1: Радио «Шансон» – реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: 10 до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, а мы никого не судим, а самое главное желание, чтобы у каждого из вас все было хорошо. Ну и в жизни, и в любовных делах, и в дороге, и на работе. Пусть во всем сопутствует удача, и для теплого настроения песня для вас от Николая Расторгуева и Сергея Безрукова «Березы».

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Тенет в Автолиге. Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Тенет Автолига на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Скоро свадьба, а Алтые, обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
5: В галерее Ашан в Меге, в ЦУМе и в торговом центре Гагаринский.
6: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
8: Серьезно? Так дешево?
7: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
8: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
9: Говори, откуда ты его взял? Где? Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
10: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
9: Плескайся, а я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

горькое лекарство от Радрай. Не хочется горьких лекарств. Кстати, сегодня 21 июня и День медицинского работника отмечается. Мы от всей души поздравляем всех причастных к этому празднику. Благодарим за заботу, терпение, добрые сердца и желаем крепкого здоровья, благополучия и как можно больше светлых дней.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП,

0: Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Виктор Королёв и воровайки добавляют динамики в этот вечер, а у всех наших радиослушателей дорогих есть возможность попасть и зажечь танцпол на легендарном концерте, где стирается граница между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в лайв-арене самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Просто я устал.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Давай поспорим.
3: На что?
2: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
3: Уже нашел.
2: И новые автомобили есть?
3: Есть.
2: И выгодный кредит?
3: Есть.
2: И безопасная сделка?
3: Есть.
2: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
3: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
2: Так не бывает.
3: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А, корпус 1.
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: 877-988. Максимум даем, минимум просим.
6: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
7: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
8: А можно по-русски?
9: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
10: Автолига. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Бизнес-адресом.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает максимальное количество банковских карт, оформляемых на одного человека. Норма принята в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству. Как пишет портал Москва-24, согласно нововведениям, один клиент не сможет иметь больше 20 банковских карт. При этом ЦБ в отдельных случаях сможет разрешать превышение лимита по решению совета директоров. Документ также предусматривает создание единой системы учета, куда банки обязуются вносить сведения о количестве карт у клиентов и их номера. Власти Петербурга запретили продажу алкоголя на время проведения праздника выпускников «Алые паруса». Как сообщили в городской администрации, запрет распространяется на розничную продажу спиртных напитков. Однако он не затронет организацию общественного питания и розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли. Праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Ожидается, что он соберет 66 тысяч выпускников из разных городов и стран. А в Москве в ночь на 27 июня также пройдет общегородской выпускной. На ВДНХ ожидается около 50 тысяч гостей и свыше 60 артистов. 93% опрошенных родителей решили поощрить своих детей, окончивших школу, подарками. Средний бюджет составил 38 тысяч рублей. В списке самых популярных презентов оказались гаджеты и компьютерная техника. Туристические поездки и путешествия в качестве презента выбрали 16% родителей. Также среди подарков одежда и аксессуары, наручные часы и ювелирные украшения. 12% родителей заявили, что готовы купить своим детям на окончание школы автомобили или мототехнику. 10% сочли лучшим подарком образовательные курсы. Доллар на сегодня и завтра 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

вместе с Иваном Кучиным начинаем новый музыкальный час. С вами Рита Виноградова. Отличный вечер воскресенья здесь, на радио Шансон. А ученые всего мира продолжают доказывать одну простую вещь, что человеку для счастья жизненно необходимы сон, общение, движение и хорошее настроение. С первыми тремя разберетесь сами, а последнее мы вам обеспечим прямо сейчас в эфире. Катя Огонек, Владимир Черняков. Скажи, что любишь.

А как же не вспоминать, когда человек уже в твоем сердце? Евгений Кемеровский, кстати, будет вместе с другими артистами на празднике теплых песен. И мы приглашаем вас на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон», который пройдет с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». И особое предложение действует для семей только при бронировании тура в июне. Дети до 12 лет проживают, отдыхают бесплатно. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
5: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
6: Серьезно? Так дешево?
5: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
6: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Сергей Завьялов напоминает о том, как холодно бывает, когда тебя никто не греет. А я уверена, что лето и солнце справятся с этой задачей и нас обязательно согреет. По статистике, кстати, 70% людей знакомятся и влюбляются. Как вы думаете, когда? Конечно, летом. Поэтому никакого одиночества, только позитивные мысли, яркие, красочные вечерние встречи. А далее в эфире Михаил Круг. Девочка, пай.
1: В блестящем платье, золоте и жемчуге.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

больше радости каждому радиослушателю. И радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки, настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер будет наполнен самыми любимыми песнями. И состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансона» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Крутукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холо», Владимир Ждамиров, «Шаман» и многие другие. И зрителей ждет несколько часов танцев, любимой музыки, энергии и отличного настроения. Возрастное ограничение 12+, а я приглашаю поучаствовать в следующем часе. Программа только для вас. Привет и поздравления, и ваша история в прямом эфире совсем скоро. Прямо сейчас послушаем Ирину Круг «Губы Наташки».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

мы продолжаем наслаждаться летним вечером и прямо сейчас открываем программу только для вас. Здесь больше света, добавим больше тепла и любви. Сегодня 21 июня, день медицинского работника. И мы от всей души поздравляем всех, кто к этому празднику причастен, и приглашаем присоединиться к поздравлениям. Пишите сообщения +7 909 955 103 и 0. Еще сегодня самый длинный день в году, поэтому загадаем желания и шансы, что они сбудутся намного выше. А я ловлю уже ваше сообщение. Хочу поздравить Банкетову Екатерину с Днем медицинского работника и поликлинику номер 4 с праздником. Терпения вам, дорогие коллеги. Привет Гатилову Андрюхе и всем друзьям с города Липецка. Друг, не скучай. Еще одно сообщение. Хочу передать привет своим самым любимым коллегам. Гале Храмовой, Лене Лукьяновой, Свете Черновой от Александра Тришкина из Пензы. Ушел в отпуск, а уже скучаю по вам очень. Хорошей рабочей недели. И следующая песня от Александра Новикова. Специально для вас.

Я сейчас на работе, на смене, и по этому случаю хочу передать привет своей любимой жене Катерине Мальцевой, моему любимому водителю аварийной бригады Кочкину Александру Евгеньевичу, папе Мальцеву Михаилу Евгеньевичу. Передаю привет любимой Яночке из Кирова, желаю удачной новой недели, целую, Коля. Любимому мужчине из города Электросталь большой привет, Мур, муж, я тебя очень сильно люблю. Как здорово, когда много любви, и концентрация этой любви здесь, в нашей программе, ее много, поэтому пишите ваше признание. Передайте привет моему любимому человеку Андрею от Ирины, город Ставрополь. Привет из деревни Загряжская соседям Костику и Елене. А я в отпуске. Ура! Пишет нам Руслан. Руслан, мы, конечно, очень за вас рады. Ирина передает привет любимой Москве с берегов Крыма. Слушаем ваше радио в отличной компании. И это здорово, и это замечательно. А следующая песня Татьяны Овсиенко «Дальнобойщик» для всех, кто в пути, кто в дороге. Пусть всегда вам сопутствует удача.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
4: В Муравьином проспекте Ленина, в Фантастике и в парке Авеню.
5: Теннет в «Автолиге». Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в «Теннет Автолига» на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер ПАО «Сбербанк».
6: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
7: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
9: Серьезно? Так дешево?
8: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
9: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8222.

медика, своих родных, знакомых и друзей, здоровья прекрасного и солнца в небе ясного. Поздравляю маму Зинаиду Евгеньевну, Блинову Людмилу, Грязнову Елену, Турутину Наталью, Щербань Ольгу. Всех люблю, обнимаю. Елена Горбунова из Нижнего Новгорода. Любимую жену Викторию Кузнецову с большим праздником, с Днем медицинского работника. Она работает на 15-й подстанции города Москвы. Дорогая моя Виктория, поменьше тебе вызовов и спокойной смены. Я тебя очень сильно люблю. Твой муж Александр. Сегодня день медика. Поздравляю любимую сноху Катю Мещанинову. Очень-очень сильно люблю. Желаю всего, что сама себе нажелаешь. Дмитрий написал: передаю привет красивой, романтичной, солнечной девушке Риточке. Ну что хочется сказать? Мы такие. Мы, Риточки, такие солнечные и классные. Пожалуйста, передайте привет моему любимому мужу Сергею. Помогите мне убедить его, что все будет хорошо, написала Татьяна из Тюмени. А все будет хорошо. Татьяна, кстати, умеет убеждать. У нее по 4 восклицательных знака. Поэтому мы верим, все будет хорошо.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Нашу дочь Кривошееву Олесю с исполнением детской мечты. Она мечтала работать в цирке, и вот теперь ее детская мечта сбылась. А мы ее от души с этим поздравляем, родителей и брат. Это замечательно, пусть ваши мечты сбываются. Девчонки из Вытегры, Наталья, Виктория, Надежда, желаю вам хорошего вечера. Жаль, что сегодня без меня. Всех медицинских работников с праздником. От Екатерины сообщение: свою любимую подругу Викторию Молчанову с днем медицинского работника. Хочу пожелать ей много здоровья. Очень сильно люблю и уважаю. Пожалуйста, передайте нашим деткам Анечке и Андрею Чередниченко в Саратов большой привет. Все, что они задумали, исполнится, а мы всегда поможем. Мы их очень любим, их родители Сергей и Ольга. И поздравьте Светлану Павлову с днем медицинского работника. Здоровья тебе, дорогая Светочка. Передайте хорошую песню для Екатерины Гаврюшкина, медицинского работника, и Гаврюшкина Владимира с Международным днем отца, а также для внуков моих Виктории и Богданчика от Нины. И следующая песня для всех радиослушателей.

0: панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Профессиональным праздником самую красивую медсестру города Москва. Хруп Викторию. Пусть все пациенты выздоравливают, увидев ее улыбку, написал нам Вадим. Большой привет моей любимой семье, маме Александре, папе Михаилу и брату Альберту. Также поздравляю его с рождением сына. Еду сейчас к вам. Ждите гостей. Привет любимому мужу Пушкину Александру, город Тихорецк, от жены Анны. Желаю радио «Шансон» процветания. Мы благодарим вас от всей души. Моей семье благополучия, детям счастья, всем мирного неба над головой. Хочу передать доченьке Катюше большой привет. Ты умница, мы тобой гордимся. Папа Дима, мама Юля. Прошу передать огромный привет и поздравления с Днем медика самой лучшей женщине на свете. Тамаре Новиковой из Арзамаса. Очень люблю ее и уважаю. Сергей из Пальха написал. Передайте привет в город Лисичанск для Ткаченко Вадика. Он сейчас в отпуске. Хочу ему пожелать прекрасных моментов от Ирины из Москвы.

0: только любовь.
1: Ну что ж, последние завершающие сообщения в этом часе. К сожалению, не все смогу озвучить, возможно, поэтому прошу прощения. Хочу передать привет моему хорошему другу Александру из города Йошкар-Ола. Хорошей дороги тебе, дружище. Сегодня юбилей у моей родной сестры Аллочки. Собрались семейным кругом. Лучшей компании для нас не существует. Аллочку с днем рождения. Желаем ей молодости, здоровья, красоты и любви. Очень любим и всегда поддерживаем. Твои Стекляниковы, Ивановы, Виталик и Женек, а также будущие Кожуховы и все близкие. Это Кратова-Тумановка. Привет моим друзьям от их любимой Гаяны с дачи. Сидим все вместе, жарим шашлыки. Они очень хорошие друзья. Скажите, что я их очень сильно люблю. С днем медицинского работника, хирурга от Бога Сычева Максима. Он сегодня дежурит. Этот доктор 4 месяца назад спас мне жизнь, написал Владимир. Поздравляю с днем медицинского работника, замечательного хирурга Александра Викторовича из Краснодара. Большой теплый привет семействам Аляевых, Напалковых, Жаковых, Владимирских и моей дорогой кисуле Ксении Александровне.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: А можно по-русски?
5: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
2: Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Группа «Бумер» с песней «Новая жизнь». Но всех простим, все отпустим. А завтра, понедельник, это идеальный день для чего-то нового. У микрофона я, меня зовут Рита Виноградова. И спешу напомнить о том, что нужно уметь отдыхать все-таки перед работой. И даже ученые говорят, что одна ночь хорошего сна помогает мозгу лучше работать и развивает память. Поэтому я желаю вам спокойных мыслей, берегите себя и продолжим музыкальное путешествие здесь, на радио «Шансон», прямо сейчас. Александр Розенбаум и Татьяна Кабанова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: 10 до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Ах, время как махорочка, все тянешь, тянешь, жарочка. А помнишь, кепка, челочка, да кабаки, да трёп. А черненькая норочка, с подъезда 5 и 40, глядишь, всего пятерочка. А

вами Верочка, цыганская венгерочка, пригладь виски, Валерочка, да чуть примени сапог. Ты помнишь вечериночки у соленой Мариночки, две бывших балериночки в гостях у пацанов. Сплошная безотцовщина, война, да и ежовщина, а значит поножовщина и годы без обнов. На всех

Воровайки в эфире радио Шансон. 22 часа 16 минут в столице. Уже поздний вечер воскресенья. Всем, кто в дороге, большой привет. Легкого пути. А самые душевные музыкальные истории на радио Шансон. Прямо сейчас для вашего настроения. Любовь за плату.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Давай поспорим.
3: На что?
2: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
3: Уже нашел.
2: И новые автомобили есть?
3: Есть.
2: И выгодный кредит?
3: Есть.
2: И безопасная сделка?
3: Есть.
2: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
3: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
2: Так не бывает.
3: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе, 14А, корпус 1.
4: Озеро Светлоярское. Свежий воздух и атмосфера спокойствия. Рядом с озером строится жилой комплекс «Светлоярский парк». Современные квартиры уже доступны в рассрочку на выгодных условиях. «Светлоярский парк». Запомните название. Ищите в интернете. «Светлоярский парк. Жизнь у озера». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик ЖВС проект».
5: Сударыня, сегодня в программе «Отдых» созерцание участка и полное игнорирование списка дел.
6: А сорняки?
5: Я попросил их не беспокоить вас до понедельника.
7: Садовая мебель в ордере. Для тех, кто хочет чувствовать себя хозяйкой загородного княжества хотя бы по выходным. Полный ассортимент ищите в ордере.
8: А можно по-русски?
9: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
10: Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Стас Михайлов с песней «Мальчик задира». И порой взрослая жизнь заставляет все-таки примерять разные маски. Где-то сдерживать себя или не показывать эмоции. И вообще можно забыть, какой я на самом-то деле. Может быть, я вообще веселый, позитивный, шумный? Так вот, надо вспомнить, какими вы были детьми. Я желаю больше искренних моментов и людей рядом, с которыми можно быть собой.

отправляет меня в путешествие домой с посылом «Летай, девочка, летай!» Всем, кто в пути сейчас, хорошо добраться до дома. Ну и, конечно, я желаю отличной, продуктивной недели. Вопреки всем негативным моментам в нашей жизни, мы двигаемся вперед. И пусть у каждого из вас все будет хорошо. А в это воскресенье с вами была Рита Виноградова. Пока-пока. А послушаем прямо сейчас Сергея Наговицына с песней «Кабачок». We'll be right back.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Теннет в «Автолиге». Трейдинг по рыночной цене, рекордно низкие ставки по кредиту и велосипед в подарок. Хватит стоять на месте. Пора ехать в Теннет «Автолига» на Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк-партнер Паусбербанк.
4: Предложение действительно до 30 июня 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18.

тесной книжке моей телефонной, что былое хранит, как музей, продолжают свои перезвоны. Телефон ушедших друзей. Вот Серега, вот Юрка, вот Пашка, сократившие путь свой земной, с кем мне было по жизни не тяжко, кому было не тяжко со мной. Среди шумных вестей

Только жаль, что мы поняли поздно, что друзьям не бывает замен. Среди шумных весен

друзей. Не спешите стирать номера. Не спешите стирать номера.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Говори, откуда ты его взял? Где? Где ты купил такой крутой бассейн с джакузи?
3: В ордере! В ордере! Там еще куча моделей!
2: Плескайся, а я поехал за бассейном. Каркасные, надувные и даже бассейны с джакузи в наличии в ордере.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Давай поспорим.
6: На что?
5: Что ты не найдешь автосалон, где больше 1000 автомобилей в наличии.
6: Уже нашел.
5: И новые автомобили есть?
6: Есть.
5: И выгодный кредит?
6: Есть.
5: И безопасная сделка?
6: Есть.
5: А если все, что нашел на сайте, не подходит?
6: Есть секретный склад автомобилей, которых нигде не найдешь.
5: Так не бывает.
6: В Нижегородце бывает. Огромный склад автомобилей с пробегом и не только. На любой вкус и кошелек. Приезжайте и убедитесь лично. Нижегородец. Комсомольское шоссе 14А. Корпус 1.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

кто такой? Как вороны сюда тебя вынесли? Можешь деревья трогать рукой.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Калниград» помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Калниград». 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Порою наши ветры неприветливы, и в очаге уставшем нет огня. Жизнь мучает вас.

хмурый ветер. Вьюга бродит всю ночь у дверей. Грусть-тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей. В голове

горе помочь, разыскать между нами дорогу сквозь туман, сквозь пургу и сквозь темную ночь. Ты приди из далекого края над моею кроваткой.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Начальник спецчасти достал документ, ладонь протянул, уважает. Еще говорил он, что с легкой душой на волю меня.

кто нас не предавал, а еще давай за тех до дна, кого нет, но в памяти всегда.

0: Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке возьмет.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Был Андрюха нормальным мужчиной, и не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной, что ни фраза, то мать или мать. Но Андрюхина злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал, матерком врачей обижал, думал, это все не всерьез.

бутыль бормотухи. Андрюха как рыба молчит. И такой он тоскливый и квелый, будто я ему пепси даю. Ты чего, говорю, не веселый, доставай стаканы, мать твою. Андрюха друг подскочил и такой я вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя кричу утюгом.

матерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его мачугом, он в ответ тебя утюгом.

пацанов возле дома. Выручайте, на курево дам. И Андрюху те за два приема обучили не нашим словам. Пьет Андрюха теперь.

0: чувствовать кот. Друг решил супругу простить, но врачей утюгом угостить. И завидую тем врачам, плохо спится им по ночам, ибо справиться с матюгом много легче, чем с утюгом.
1: Радио «Шансон». Песни

0: «Красная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Пробил час, к утру объявят, глашатай всенародно.

черновая, дрогни и сплакни, как в день суда. Стой, ни шагу, в одиночку, ни по тропам, ни по шпалам. Нашу пуганую совесть захвати и поводи.